0: familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: 23 mai открылся гипермаркет Инка Центр на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета Бонус. Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инка-центр на бульваре Гагарина 2 напротив Бонус с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
0: Goar Teritorii dă start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți pentru odihnă bine meritată într-o singură locație. Bazine cu apă de mare, jet sky, cei mai tari DJ din Republica Moldova. Zone bine dispersate pentru adulți și copii, topogane de apă și animatori profesioniști. Totul într-un singur loc. Goar Teritorii. Istoria creată de tine alături de noi.
4: Грандиозная ярмарка ковров от Коваре Унгень только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Калеещелор, 10Б.
5: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
7: Dance Weekend. Record.

0: Реклама.
1: Каро МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на Каро.МД. Ты можешь Молдову на Каро.МД. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Каро МД.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит гаф.